0: те, кто спасен. Те, кто спасен. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь.
1: David Byrne from the band Talking Heads. You're listening to WCBN FM Ann Arbor. 88.3 FM on your radio dial. Stay tuned to this station.